взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мою любовь?

0: не сошел с ума, так надо.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: В Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: В Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. В Самаре 7 часов 1 минута. За окном сейчас плюс 17. Днем до 24-26. Без существенных осадков. На радио «Мегаполис» новости. Зара Пахметов.
3: Здравствуйте. Президент Финляндии Александр Стуб признал необходимость поддержания политических отношений с Россией. Политик отметил, что первым шагом могли бы стать переговоры на уровне Евросоюза. Если этот формат не даст результата, к процессу должны подключиться крупнейшие европейские государства, передают РИА Новости. Отвечая на вопрос о переговорах европейских государств России, Стуб заявил, что верит в их необходимость. При этом президент Финляндии подчеркнул, что отношения между Европой и Россией уже не будут прежними. Минфин сообщил о переносе даты начала взимания технологического сбора с производителей и импортеров ряда радиоэлектронных устройств. Вместо 1 сентября этого года платеж начнут собирать с 1 декабря. Такие изменения уже внесены в Госдуму в составе поправок к бюджетному кодексу. Ведомстве уточнили, что решение о переносе принято с учетом предложений отраслевых объединений. Технологический сбор – это новый платеж неналогового характера. Его будут перечислять российские компании, которые ввозят или выпускают электронную продукцию. В российских школах может появиться гипоаллергенное меню. Этого не исключила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Оно может стать доступным уже в начале нового учебного года. Попова отметила, что во многих учебных заведениях сейчас популярны шведские столы. Роспотребнадзор не препятствует применению такой практики, передает РИА Новости. Важно, чтобы такой шведский стол в школе был хорошо и грамотно организован. Попова подчеркнула, что это позволяет ребенку получить тот самый здоровый набор продуктов и питаться с удовольствием. На заседании Совета ректоров вузов Самарской области обсудили готовность высших учебных заведений региона к новой приемной кампании. Как сообщили в пресс-службе губернской думы, принимать документы от абитуриентов начнут уже 20 июня. В этом году самарские вузы смогут принять на бюджетные места 12 тысяч человек, в том числе почти на 9,5 тысяч мест по программам бакалавриата и специалитета. К примеру, в Самарском государственном социально-педагогическом университете в этом году число бюджетных мест увеличили до 1034. В Самарском государственном аграрном университете выделено 728 мест и так далее. В этом году 60% вакансий в России предполагают работу из офиса, но полностью офисный формат готов рассматривать только 20% кандидатов. Главным ожиданием соискателей стал гибрид. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на исследование кадрового агентства. Аналитики отмечают, что в 2022 году кандидаты выбирали удаленку как обязательное условие. В этом году ключевым фактором становится баланс между гибкостью и качеством офисной среды. Полная удаленка сохраняется в основном в IT и диджитал направлениях. Офис чаще выбирают сотрудники банковского сектора, продаж, производства и начинающие специалисты. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» Самаре. Сегодня переменная облачность ожидается, без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 17.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис». Obsession.

0: Прекрасного утра вам вместе с музыкой, которую мы любим, на радио Мегаполис 103.6 FM. Вторник на календаре, 9 июня, 7.10. В Самаре вашей компании Дмитрий Рожков. С радостью приветствую. За окном сейчас плюс 17 градусов. Днем потеплее до плюс 24-26. Существенных осадков не предвидится. Предсказания астрологов на сегодняшний вторник буквально через 4 минуты. Сейчас на радио Мегаполис дорожная сводка. По данным Яндекс.Карт, движение в Самаре загружено сейчас на 2 балла всего. Самые заметные затруднения на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой и на Полевой от Самарской до Арцебушевской. Потерять можно примерно 3-4 минуты. Счастливого пути.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: 7.15. Самара, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. Какое открытие недавно удалось сделать ученым благодаря личной коллекции янтаря, гения литературы Иоганна Гёте? Узнаем на 103.6 FM примерно через 5 минут. Сейчас на радио Мегаполис Анна Романова и гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, вы можете оказаться перед выбором, согласиться на явно невыгодное действие с родственниками или обидеть их отказом. Не самый приятный день. Тельцы, не стоит идти на компромиссы, если видите, что результат по факту окажется мизерным. Лучше отсечь ненужное сразу. Близнецы, остерегайтесь чужой навязчивости. Такие люди могут оказаться неадекватными или просто глупыми. Раки. День проверки на скрытые ошибки и собственную самоуверенность. Вы можете получить неприятный щелчок по носу. Львы. Возможно, вам придется принимать решение под давлением. Если поймете, что не выдерживаете, призывайте третью сторону, посредника. Девы. Некоторые события дня принесут вам неудобства здесь и сейчас. Но если вы с ними справитесь, они сослужат вам очень хорошую службу. Весы. День, когда можно стартовать с нуля, не беспокоясь о последствиях. Попробуйте сделать то, на что раньше никак не хватало духу. Скорпионы, не стоит уклоняться от новых дел, даже если вам очень не хочется в них вникать. Все равно включаться придется, так что лучше уж сразу. Стрельцы, день преждевременных выводов и поспешных решений. Будьте осторожны. Козероги. День повышения качества работы. Пересмотрите критерии оценки. В данный момент они уж слишком свободные. Водолеи. День, когда можно безболезненно отказаться от неприятной привычки или даже полностью поменять режим дня. Это пойдет на пользу. Рыбы. Привычные задачи могут внезапно усложниться. Закладывайте на все дополнительное время и не нервничайте в случае неудач.
1: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это радио Мегаполис.

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре 7 часов 21 минута. За окном плюс 17 градусов. На 103.6 FM послушаем прямо сейчас Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Иоганн Вольфганг фон Гёте был не только гением литературы, но и страстным натуралистом. В его личной коллекции 40 кусков балтийского янтаря. Гёте ценил их исключительно за оптические свойства. Он даже шлифовал из окаменелой смолы линзы, чтобы изучать теорию цвета. И понятия не имел, какой секрет держал в руках. На днях в Йенском университете решили просветить эти камни на сверхмощном томографе, и внутри янтаря увидели 3 насекомых, запертых в смоле 40 миллионов лет назад. Самой интересной находкой стал вымерший древний муравей. Судя по анатомии, этот вид строил огромные гнезда на деревьях и приходится близким родственникам, современным муравьям. Авторы открытия сказали так. Гёте считается основателем морфологии, науки о строении организмов. И он был бы рад увидеть, как удалось получить ценные знания в этой области, используя совершенно новые методы.
4: Реклама. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Целковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Целковском». Поехали! 200-300-200.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: без окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегафон».

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В течение дня в Самаре ожидается переменная облачность. Существенных осадков не обещают нам. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура днем 24-26 градусов. Сейчас в Самаре плюс 18.
1: Самара 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: 7.43 в Самаре, радио «Мегаполис», музыка, которую мы любим, вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро вторника на календаре, 9 июня. Сегодня отмечается Международный день друзей. Кое-что интересное о дружбе Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ «Вертикаль».
2: Идеальный завтрак начинается с правильных продуктов из супермаркетов «Миндаль». Нежное сливочное масло «Вкуснотеево». 82,5% жирности. Всего 199,99 за 180 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
0: Несколько слов о ситуации на самарских дорогах. Загружено движение в городе по данным Яндекс.Карт на 4 балла. Самые крупные пробки на 22-го парсъезда от Свободы до Заводского шоссе, на Заводском от Кабельной до 22-го парсъезда, на Московском шоссе от Жигулевской до 22-го парсъезда, еще на Белорусской от завода «Нефтемаш» до Обувной.
4: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Самаре 7.49 на 103.6 FM. Вместе с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 июня – Международный день друзей. Считается, что древние славяне называли другом товарища в военном деле. Отсюда и связь со словом «дружина». Сегодня друзьями считают людей, с которыми есть взаимное доверие, уважение и общие интересы. Судя по опросам ВЦИОМ, друзей имеют 83% россиян. История знает случаи истинной дружбы среди великих. Например, писатели Иван Бунин и Александр Куприна в эмиграции в Париже поселились в одном доме, а когда обоих номинировали на Пушкинскую премию и пришлось делить денежный приз, Бунин писал Куприну: «Радуюсь тому, что судьба связала мое имя с твоим». Фридрих Энгельс скрупулезно подбирал материалы для трудов своего друга Карла Маркса, регулярно поддерживал его материально, по одной из версий усыновил внебрачного сына Карла, а после его смерти подготовил к печати два неоконченных тома главного детища Маркса «Капитала». Когда изобретатель Томас Эдисон оказался в инвалидном кресле, его друг Генри Форд купил такое же, и друзья стали выезжать на совместные прогулки на колясках.
4: Если

7 часов 58 минут в Самаре, на радио Мегаполис. Впереди новости и прогноз погоды. А сейчас послушаем на 103.6 FM музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 8:02, на улице плюс 18 градусов, днем плюс 24-26, без существенных осадков. Радио Мегаполис, новости, Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Запрещать провоз пауэрбанков в самолетах в России не будут. Пассажиры должны соблюдать ряд правил по их перевозке, заявил министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, они должны быть сертифицированными, их должно быть не более двух, их нельзя заряжать во время полета и подзаряжать от них технику тоже нельзя. Министр отметил, что сейчас в мире фиксируется большое количество возгораний пауэрбанков на борту лайнеров, однако полного запрета на их провоз ожидать не стоит. Вовлечение мигрантов в заботу о пожилых гражданах поможет иностранцам легче адаптироваться, об этом заявил депутат Госдумы Александр Толмачев. Он напомнил, что Нижняя палата уже приняла ряд законов, позволяющих адаптировать мигрантов к жизни в России. Однако вопросы уважения к традициям русского народа еще стоят особняком, поэтому приобщение иностранных граждан к волонтерству помогло бы упрочить контакт между культурами, считает депутат. С его слов, одна из особенностей традиций русского народа – помощь ближним, забота и поддержка. Требования к сроку действия загранпаспорта в разных странах в этом году различаются, об этом сообщила Ассоциация туроператоров России в своем телеграм-канале. Для поездки в Турцию загранпаспорт должен действовать не менее 120 дней с момента въезда. Для Вьетнама, Египта, Китая, Таиланда и большинства стран Азии требуется запас не менее полугода. Для Черногории и стран Шенгенской зоны нужен запас не менее 3 месяцев после даты выезда, а для Грузии, Сейшел и Японии достаточно, чтобы документ был действителен на весь период пребывания. В этом году в Самарской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» будет выполнен ремонт автомобильных дорог, ведущих к зонам отдыха, досуга и детским оздоровительным лагерям. Новое дорожное покрытие появится на 17 участках таких дорог общей протяженностью 36 километров. Работы по восстановлению дорожной инфраструктуры запланированы в Волжском, Кинельском и Борском районах, а также в городских округах Самара и Тольятти. Реализация данных мероприятий обеспечит безопасный и комфортный подъезд к более чем 20 детским развивающим центрам и местам организованного отдыха, включая 5 детских оздоровительных лагерей. Стандартные клише вроде стрессоустойчивости или многозадачности в резюме окончательно устарели, но соискателям важно понимать, новые броские фразы, такие как «ноль панических атак за год» или «знаю свои лимиты» — это зачастую лишь привлекательное словосочетание и не гарантия успеха. Об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на экспертов. Они подчеркивают, что сегодня бизнесу нужны не модные формулировки, а реальная универсальность. Специалисты по найму и руководители признают, что рутину сегодня эффективнее делегировать искусственному интеллекту. Можно не тратить 40 минут на составление длинного письма клиенту, а просто наговорить суть нейросети, она мгновенно выдаст грамотный текст. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

Неважно, когда вы включаете радио Мегаполис, здесь хорошо всегда. 103.6 FM.

0: Приятнейшего утра вам вместе с радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего, 8.12. В Самаре вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую на календаре вторник, 9 июня. На улице сейчас плюс 18 градусов. Об уникальных мангровых лесах, которые начали восстанавливаться на Земле, поговорим в ближайшие 10 минут на 103.6 FM.
1: Реклама.

0: 8-373-2010.
1: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».
2: На радио «Мегаполис» информация о ситуации на самарских дорогах. Плотное сейчас движение в городе, на 5 баллов загружено по данным Яндекс.Карт. Крупнее всего пробки к этой минуте на Московском шоссе от Авроры до 22-го парсъезда, от Воронежской до 22-го парсъезда, на Советской армии от Старозагора до Новосадовой и на Белорусской от завод «Нефтемаш» до Обувной.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Snap.
1: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис, в Самаре 8 часов 20 минут, а на улице плюс 20 градусов. О погоде подробнее в предстоящие 10 минут расскажу. Сейчас на радио Мегаполис к нам присоединяется Катя Григорьева.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Мангровые леса Земли начали активно восстанавливаться, и последние 16 лет растут быстрее, чем исчезают. Об этом говорят данные со спутников. Мангры – это уникальные деревья, которые приспособились жить прямо в соленой океанской воде. Для побережья они работают как живой щит, гасят удары цунами, защищают берега от штормов и служат безопасным детским садом для рыб и крабов. Но главное, они эффективно улавливают углекислый газ из атмосферы и веками удерживают углерод в прибрежном иле, сдерживая глобальное потепление. Больше всего мангровых лесов находится в Юго-Восточной Азии. Долгое время считалось, что мы их полностью теряем из-за промышленного освоения побережий и вырубки под рыбные фермы. Но природа оказалась выносливой и способной к восстановлению. Как только люди забрасывали искусственные пруды, мангры тут же захватывали их обратно. В ряде регионов зафиксирован мощный скачок их роста. Однако, если из-за изменения климата уровень мирового океана поднимется слишком быстро, деревья банально утонут. И тогда вместо очищения атмосферы они начнут возвращать углерод обратно. Так что расслабляться экологам пока рано.
5: Реклама. Едешь по делам, думаешь о работе. А о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону. 8-846-202-20-44.
6: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. Группа «Браво». 27 июня. Самара. Аврора Молл.
7: Дорога в облака.
6: Дорога в облака. Этот город. Ветер знает. Вася и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
8: Телефон рекламной службы 207-21-27.
9: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура днем 24-26 градусов. Сейчас в Самаре плюс 21.
1: Самара 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Самаре 8:39. В вашей компании Дмитрий Рожков. Хорошего утра вам. Вторник на календаре 9 июня. Сегодня день рождения празднует один из лучших вокалистов и одновременно гитаристов в мире. Фронтмен группы Muse Мэттью Беллами. О нем Катя Григорьев будет рассказывать интересное минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
1: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. С

0: окном.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Дом у «Космопорта-2» сдан. А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Пора снова посмотреть, что на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, на 6 баллов они загружены. Движение затруднено. Пробка больше, чем на 20 минут на Московском шоссе. 4-го проезда до 22-го партсъезда. Еще на одном участке Московского шоссе можно потерять минут 20 от проспекта Кирова до Жигулевской. Заторы в пределах 10 минут на Полевой от Волжского проспекта до Арцебушевской, а также на улице Авроры и Южном мосту от Южного шоссе до улицы Промышленности.
4: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис, Самаре, 8 часов 46 минут, на 103.6 FM, Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 июня 1978-го в британском Кембридже родился солист группы Muse Мэтью Беллами. Диапазон его голоса примерно в 3,5 октавы. Он активно использует фальцет и вибрато, и эти приемы – одна из визитных карточек звучания группы. Сам Мэтью говорит, что у него очень маленькие голосовые связки. Он также отлично играет на гитаре и не раз попадал в списки лучших. Например, в 2009-м журнал Classic Rock включил Беллами в топ величайших гитаристов всех времен. У Мьюз образ положительных рокеров. По словам Мэтью, уже в начале карьеры музыканты отказались от разгульного образа жизни. При этом Беллами бывает импульсивен на концертах. Во время тура в 2004-м разбил на сцене почти 140 гитар. Музыкант – счастливый отец троих детей. У него есть сын-подросток от звезды фильма «Как отделаться от парня за 10 дней» Кейт Хадсон. В браке с моделью Элли Эванс растут двое малышей – сын и дочь. Беллами старается успеть все. Занимается и творчеством.

0: Самаре 8 часов 58 минут. Впереди на 103.6 FM новости и прогноз погоды. А через минуту на радио Мегаполис музыка, понятная без слов.
1: Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 9 часов 1 минута, на улице плюс 21 градус, днем до плюс 24-26 без существенных осадков. На радио «Мегаполис» с новостями Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Российские власти готовятся возобновить обсуждение эксперимента по продаже российского вина через инфраструктуру Почты России и маркетплейсов, разрешив также рекламу виноделин. Это позволит столкнувшимся с падением продаж виноделам расширить географию сбыта. С запросом к Владимиру Путину обратился вице-премьер Дмитрий Патрушев, сообщает «Коммерсант». Перечень вин должен отдельно определить Минсельхоз. Москва и Татарстан стали лидерами национального рейтинга состояния инвестиционного климата в России, сообщило агентство стратегических инициатив в рамках Петербургского международного экономического форума. Второе место поделили Нижегородская и Московская области, на третьей строчке – Сахалинская область, Санкт-Петербург и Башкирия, отмечает ТАСС. В топ-5 регионов с благоприятным инвест-климатом вошли Калужская область, Краснодарский край, а также Крым и Чечня. При этом 49 субъектов России улучшили свои показатели в рейтинге за год. Учебный год в России прошел штатно, сообщил РИА Новости вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Он также добавил, что по поручению Владимира Путина основной период ГИА стартовал 1 июня. Расписание экзаменов было синхронизировано с окончанием учебного года, что было удобно как для учителей, так и для учеников. Кроме того, в этом году на ЕГЭ зарегистрировались более 700 тысяч человек, а в сдаче ОГЭ приняли участие около 1,5 миллиона учеников. С начала сезона в Самарской области зарегистрировано 9 лесных пожаров, на землях лесного фонда 5 пожаров общей площадью 5,5 гектаров. Также с начала года произошло 9 ландшафтных пожаров на сопредельных с лесом территориях общей площадью более 30 гектаров. Минприроды региона отметили, что по сравнению с весной прошлого года на землях лесного фонда количество пожаров сократилось в 3 раза, а площадь возгорания уменьшилась в 3,5 раза. Ландшафтных пожаров стало меньше в 3 раза, а их площадь сократилась почти в 15 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Роспотребнадзоре рассказали о росте заболеваемости гриппом по итогам прошлого года. Показатели увеличились в 3 раза по сравнению с 2024-м. Зафиксировано 375 случаев на 100 тысяч человек, что выше средних многолетних значений в 6 раз. Как пишет Интерфакс, наибольшие показатели заболеваемости среди детей наблюдались в возрастной группе от 1 года до 6 лет. В документе отмечается, что с 2021 года в России наблюдается тенденция к росту заболеваемости гриппом, что обусловлено увеличением обращения населения за медицинской помощью. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. Зарап Ахметов, служба информации.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» в Самаре. Сегодня переменная облачность ожидается без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре 9 часов 8 минут. В вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро. На календаре вторник, 9 июня. Сегодня день рождения. Свой празднует Джонни Депп. Ему посвящен наш сегодняшний невероятный вопрос на радио Мегаполис. Спонсор игры АО «Синема Парк». Кинотеатр «Синема Парк» в Молли Паркхаус на третьем этаже. Два билета в кинотеатр у нас на кону. И невероятный вопрос сегодня такой. Внимание. В одном из давних интервью Джонни Депп рассказывал, что уже с 12 лет пробовал всякое вредное, но что-то его тогда спасло. Повторю, в одном из старых интервью Джонни Депп рассказывал, что уже с 12 лет пробовал всякое вредное, но что-то спасло его тогда. Что же изменило жизнь и детство Джонни Деппа? Как вы думаете, 25-070-21? Звоните, прилагайте версию. Удачи, 25-070-21. Невероятный вопрос на радио Мегаполис, 103.6 FM.
1: Реклама.
2: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий берите. Окна, балконы,

0: 8-373-2010.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».
3: Посмотрим, какая обстановка на дорогах Самары прямо сейчас. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение, на 6 баллов загружено. Сильнее всего на Московском шоссе, Жигулевской, Советской армии, от 4-го проезда до Потапова. Там заторы в пределах 10 минут. Минут 5-6 потерять можно на улице Авроры и Южном мосту, на участке от Южного до Заводского шоссе.
2: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Очень сложно.
1: 9.14, Самария, радио Мегаполис. Невероятный вопрос. Он сегодня о Джонни Деппе, празднующем свой день рождения. В одном из старых интервью своих Джонни Депп рассказывал, что уже с 12 лет пробовал всякое вредное. Но что-то его спасло тогда. Что же изменило юность Джонни Деппа и, собственно, его жизнь? 25-07-021, звоните, предлагайте варианты. Удачи вам. Доброе утро, что скажете нам?
2: Доброе утро. Ну, у меня две версии. Либо любовь, либо смерть близкого человека.
1: Ни то, ни другое. Ищем дальше. Спасибо. Хорошего дня вам. Доброе утро. Вы что скажете?
3: Доброе утро, Дмитрий. Я, конечно, смухлевал и подглядел.
1: Так.
3: Спасла его музыка и первая гитара, которую подарила ему мама.
1: Ага, так вот быстро отыскали вы информацию нужную. Это абсолютно правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. Да, именно речь о гитаре. Именно она спасла Джонни Деппа от всяких вредных зависимостей, слава богу. Я рано начал играть в рок-группах, в ночных клубах, говорил Джонни Депп в этом интервью, и это стало моим реальным образованием. Как зовут вас?
3: Олег.
1: Олег, привет. Я поздравляю вас с победой, благодаря находчивости своей получаете вы два билета в кинотеатр «Синема Парк», что в Молли Паркхаус на третьем этаже. Ура, молодец. Ура.
3: Я Олег с Московского шоссе, разгадал невероятный вопрос на радио «Мегаполис».
1: Завтра, как обычно, после 9 утра на радио «Мегаполис» новый невероятный вопрос. Участвуйте и тоже побеждайте. Удачи вам сейчас на 103.6 FM. Анна Романова с гороскопом.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Доброе утро. Вена, вы можете оказаться перед выбором, согласиться на явно невыгодное действие с родственниками или обидеть их отказом. Не самый приятный день. Тельцы, не стоит идти на компромиссы, если видите, что результат по факту окажется мизерным. Лучше отсечь ненужное сразу. Близнецы, остерегайтесь чужой навязчивости. Такие люди могут оказаться неадекватными или просто глупыми. Раки. День проверки на скрытые ошибки и собственную самоуверенность. Вы можете получить неприятный щелчок по носу. Львы. Возможно, вам придется принимать решение под давлением. Если поймете, что не выдерживаете, призывайте третью сторону, посредника. Девы. Некоторые события дня принесут вам неудобства здесь и сейчас. Но если вы с ними справитесь, они сослужат вам очень хорошую службу. Весы. День, когда можно стартовать с нуля, не беспокоясь о последствиях. Попробуйте сделать то, на что раньше никак не хватало духу. Скорпионы, не стоит уклоняться от новых дел, даже если вам очень не хочется в них вникать. Все равно включаться придется, так что лучше уж сразу. Стрельцы, день преждевременных выводов и поспешных решений. Будьте осторожны. Козероги. День повышения качества работы. Пересмотрите критерии оценки. В данный момент они уж слишком свободные. Водолеи. День, когда можно безболезненно отказаться от неприятной привычки или даже полностью поменять режим дня. Это пойдет на пользу. Рыбы. Привычные задачи могут внезапно усложниться. Закладывайте на все дополнительное время и не нервничайте в случае неудач.
7: Самара. 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. В Самаре 9 часов 21 минута. На улице сейчас плюс 22 градуса. Подробнее поговорим о погоде в ближайшие 10 минут. Сейчас на 103.6 FM. С нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Иоганн Вольфганг фон Гёте был не только гением литературы, но и страстным натуралистом. В его личной коллекции 40 кусков балтийского янтаря. Гёте ценил их исключительно за оптические свойства. Он даже шлифовал из окаменелой смолы линзы, чтобы изучать теорию цвета. И понятия не имел, какой секрет держал в руках. На днях в Йенском университете решили просветить эти камни на сверхмощном томографе, и внутри янтаря увидели трех насекомых, запертых в смоле 40 миллионов лет назад. Самой интересной находкой стал вымерший древний муравей. Судя по анатомии, этот вид строил огромные гнезда на деревьях и приходится близким родственникам, современным муравьям. Авторы открытия сказали так. Гёте считается основателем морфологии, науки о строении организмов. И он был бы рад увидеть, как удалось получить ценные знания в этой области, используя совершенно новые методы.
4: Реклама. Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
5: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
6: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
7: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
8: Телефон рекламной службы 207-21-27.
9: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» всегда хорошая музыка. В Самаре 9.33. Уже разгадан сегодняшний невероятный вопрос на радио «Мегаполис». Посвящен он был актеру и музыканту Джонни Деппу, празднующему свой день рождения 9 июня. В одном из старых интервью Джонни Депп рассказывал, что уже с 12 лет пробовал всякое вредное. Но что-то его тогда спасло. Что изменило юность и жизнь Джонни Деппа? Я спрашивал правильный ответ. «Гитара», — сказал нам Олег с Московского шоссе и выиграл 2 билета в кинотеатр «Синема Парк». Утром в будни невероятный вопрос задаю я примерно в 9.10. Тоже разгадывайте его и получайте хорошие призы. Желаю удачи. Вернемся к музыке через несколько секунд. Сейчас расскажу о погоде. В течение дня в Самаре переменная облачность, ожидается преимущественно без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, температура днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре 23 градуса.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» – музыка, которую мы любим. Самаре 9.43, вашей компании Дмитрий Рожков. Приятнейшего утра вам на календаре вторник, 9 июня. Международный день друзей отмечается сегодня. О примерах замечательной дружбы среди великих людей Катя Григорьева будет рассказывать в ближайшие 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
1: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем рай!

0: глаз окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Несколько слов о дорожной обстановке в Самаре к этой минуте. Плотное движение в городе, по данным Яндекс.Карт, на 5 баллов загружено. Крупнее всего пробки на Южном шоссе от поста ГИБДД до промышленности, на Заводском от Кабельной до 22-го парсъезда, на улице Аврора от Мариса Тореза до Дыбенко.
3: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Золотые хиты. Радио Мегаполис. Самаре 9.48. Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 июня – Международный день друзей. Считается, что древние славяне называли другом товарища в

0: небрачного сына Карла, а после его смерти подготовил к печати два неоконченных тома главного детища Маркса – «Капитала». Когда изобретатель Томас Эдисон оказался в инвалидном кресле, его друг Генри Форд купил такое же, и друзья стали выезжать на совместные прогулки на колясках.
1: Если...

Смотри, 9 часов 58 минут на радио Мегаполис. Дальше свежие новости и прогноз погоды. Сейчас послушаем музыку, понятную без слов. На 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 10 часов и 1 минута. На улице плюс 23 градуса. Днем плюс 24-26. Без существенных осадков. На Радио Мегаполис новости. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. В России разрабатывают меры, чтобы исправить ситуацию с поставками топлива в Крым. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подтвердил, что определенные проблемы сейчас действительно есть. Темой уже занимается Минэнерго. Кремль рассчитывает, что принятые меры помогут не допустить более серьезных сложностей, передают ведомости. Ранее в Крыму временно ограничили продажу бензина до 20 литров на один автомобиль. Заправку канистра также запретили. В Севастополе власти предупредили, что логистические сложности могут сохраняться около месяца. При этом топливо ежедневно поступает на заправки, а автомобилистов просят не создавать запасы. В России рынок первичного жилья преодолел наиболее сложный период из-за высоких процентных ставок и снижения доступности кредитования, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление гендиректора Дом.РФ Виталия Мутко. По его словам, уже произошел поворот в сторону снижения ключевой ставки, а критическая фаза для рынка уже осталась позади, хотя девелоперы по-прежнему работают в непростых условиях. Конец цитаты. На устойчивость отрасли указывает тот факт, что объем поступлений от продаж новостроек за первые 4 месяца этого года достиг 1,5 триллиона рублей. Это на 11% превышает результат аналогичного периода прошлого года. При этом Мутко считает ситуацию на рынке неоднородной. В ряде регионов продажи жилья не успевают за темпами строительства, из-за чего сохраняются признаки недостаточного спроса. В июне в Самаре открылась новая экостанция по приему вторичного сырья. Это партнерский проект сети гипермаркетов «Магнит», компании «Сибур» и производителя бытовой химии «ГРАС». Новый пункт раздельного сбора организован на парковке гипермаркета «Магнит» на проспекте Кирова, 308. На площадке установлены большие разноцветные контейнеры для различных видов вторсырья. Рядом с площадкой установлена инсталляция «Найди время, сделай мир чище» в виде больших песочных часов. В их верхней части находятся отходы, а в нижней – реальные товары, произведенные из переработанного вторсырья. Экостанция работает круглосуточно. Сербский режиссер и сценарист Эмир Кустурица рассчитывает получить российское гражданство в следующем году. Об этом он рассказал ТАСС. Режиссер также выразил желание снять фильм о российском хоккеисте Александре Овечкине. Ранее Эмир Кустурица рассказал о важности создания сильных и честных фильмов. Он объяснил это растущей конкуренцией за внимание зрителей в современной киноиндустрии. В октябре 2025 года режиссер заявил, что собирается получить российское гражданство после завершения съемок своего нового фильма по мотивам русского романа Валентина Распутина «Последний». Последний срок. Съемки проекта пройдут в Сербии. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре в течение дня ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Отличная музыка для рабочего настроения на радио Мегаполис. Самаре 10 часов 10 минут. Прямо сейчас на 103.6 FM. Автомобильные новости.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Новый актуальный термин в автоиндустрии – китайское автомобильное плато. Рынок КНР рос рекордными темпами 15 лет и уперся в потолок. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, внутренний парк страны достиг 370 миллионов машин, а продажи в прошлом месяце просели на 12%. Госсубсидии отменены, маржинальность китайских автокомпаний упала до минимума. Экспорт в США и Европу пока буксует из-за заградительных пошлин. Профицит мощности в КНР составляет 15 миллионов машин в год. Их просто некому продавать внутри страны. Эксперты говорят, золотая эпоха завершена, рынок перенасыщен. Из 100 нынешних брендов выживут максимум 25. Рынок агрессивно монополизируют гиганты уровня Бит и Джили. Как все отразится на нас с вами? Хочется думать, что хотя бы небольшим снижением цен.
1: Реклама.
4: Добрые окна, скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
5: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
6: 373-2010.
7: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Мегаполис».

0: Это музыка, которую мы любим на радио Мегаполис. Самаре 10 часов 20 минут. Вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую, желаю отличного вторника. На календаре 9 июня. На улице сейчас плюс 23 градуса. Обещаю, днем до 24-26. Без существенных осадков. На 103.6 FM. Пора послушать снова Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мангровые леса Земли начали активно восстанавливаться, и последние 16 лет растут быстрее, чем исчезают. Об этом говорят данные со спутников. Мангры – это уникальные деревья, которые приспособились жить прямо в соленой океанской воде. Для побережья они работают как живой щит, гасят удары цунами, защищают берега от штормов и служат безопасным детским садом для рыб и крабов. Но главное, они эффективно улавливают углекислый газ из атмосферы и веками удерживают углерод в прибрежном иле, сдерживая глобальное потепление. Больше всего мангровых лесов находится в Юго-Восточной Азии. Долгое время считалось, что мы их полностью теряем из-за промышленного освоения побережий и вырубки под рыбные фермы. Но природа оказалась выносливой и способной к восстановлению. Как только люди забрасывали искусственные пруды, мангры тут же захватывали их обратно. В ряде регионов зафиксирован мощный скачок их роста. Однако, если из-за изменения климата уровень мирового океана поднимется слишком быстро, деревья банально утонут. И тогда вместо очищения атмосферы они начнут возвращать углерод обратно. Так что расслабляться экологам пока рано.
4: Реклама. Едешь по делам, думаешь о работе. А о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону. 8-800-46-202-20-44.
5: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

0: Energos окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».

Радио Мегаполис. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура днем 24-26 градусов. Сейчас в Самаре плюс 23.
1: Самара 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: 8-7-3-7-3-20-10. Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
1: Ну, рассказывай, где и как.
0: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
1: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
2: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
3: 11 июня. Самара. Аврора Молл. «Дельфин». Известные композиции в уникальном звучании. Любимые хиты разных периодов. Магия света и визуального оформления. Подробности на сайте roflife.ru. 16+.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио

0: Радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. Самаре 10 часов 48 минут. Катю Григорьеву послушаем на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 июня 1978-го в британском Кембридже родился солист группы Мьюз Мэтью Беллами. Диапазон его голоса примерно в 3,5 октавы. Он активно использует фальцет и вибрато, и эти приемы – одна из визитных карточек звучания группы. Сам Мэтью говорит, что у него очень маленькие голосовые связки. Он также отлично играет на гитаре и не раз попадал в списки лучших. Например, в 2009-м журнал Classic Rock включил Беллами в топ величайших гитаристов всех времен. У Мьюз образ положительных рокеров. По словам Мэтью, уже в начале карьеры музыканты отказались от разгульного образа жизни. При этом Беллами бывает импульсивен на концертах. Во время тура в 2004-м разбил на сцене почти 140 гитар. Музыкант – счастливый отец троих детей. У него есть сын-подросток от звезды фильма «Как отделаться от парня за 10 дней» Кейт Хадсон. В браке с моделью Элли Эванс растут двое малышей – сын и дочь. Беллами старается успеть все, занимается и творчеством, и детьми, и даже с

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 11 часов 2 минуты, на улице сейчас плюс 24 градуса, обещаю днем до 26, без существенных осадков. Новости на Радио Мегаполис, Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству оперативно проработать предложения президента, которые прозвучали на Петербургском международном экономическом форуме, пишет «Коммерсант». Среди них возможная отсрочка дальнейшего снижения порога выручки до уплаты НДС. Речь идет о компаниях и предпринимателях на упрощенной системе налогообложения. Сейчас этот порог составляет 20 миллионов рублей. По действующим правилам, в следующем году он должен снизиться до 15 миллионов, а с 28-го до 10 миллионов. Теперь правительству вместе с депутатами предстоит проработать возможность сохранить порог на нынешнем уровне. В России предложили бесплатно доставлять посылки пенсионерам на дом. Как сообщает РИА Новости, такое обращение депутаты Госдумы направили в Минцифры. Речь идет о посылках, которые уже пришли в почтовое отделение по месту жительства получателя. Доставку предлагают оформлять по заявлению пенсионера или после подтверждения права через государственную информационную систему. Помимо пенсионеров, услуга может быть доступна людям с инвалидностью, маломобильным и одиноко проживающим гражданам. Авторы инициативы считают, что это снизит бытовую нагрузку и сделает почтовые услуги доступнее. Российские регионы сегодня обладают правом самостоятельно принимать решения о продлении работы одной из групп детских садов до 19 или до 20 часов. На федеральном уровне принимать закон не нужно, достаточно того, что для субъектов эта мера поддержки демографии вполне подъемна. Об этом заявила зампред Комитета Госдумы по защите семьи вопросом отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Так она прокомментировала идею, которую озвучил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Он предложил официально продлить режим работы детских садов до 12 часов. По мнению общественника, это необходимо работающим родителям. Помощник губернатора Самарской области по защите от беспилотной опасности Денис Портнягин рассказал о мерах противодействия массовым атакам БПЛА в регионе. По его словам, в этом направлении уже ведется активная работа. Между подразделениями ответственных служб налаживается взаимодействие, включающее использование средств радиоэлектронной борьбы, систем постановки радиопомех и радиолокационных станций. Регулярно проводятся специальные мероприятия, рассказал Портнягин. Жители региона также участвуют в решении проблемы. Например, студенты, ученые из СамГУ занимаются развитием искусственного интеллекта в этом направлении. В России растут продажи автомобилей с пробегом. За первые 5 месяцев этого года они увеличились на 20%, сообщили РИА Новости аналитики. Сильнее всего спрос вырос на подержанные машины китайских марок, сразу на 55%. Эксперты связывают это с тем, что доля таких автомобилей на рынке пока небольшая. Также россияне чаще выбирали немецкие, корейские, японские и российские машины. Также в страну стали реже возить автомобили мощнее 160 лошадиных сил. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек. Зара Ахметов, служба информации.
0: На радио Мегаполис о погоде. В Самаре в течение дня переменная облачность ожидается. Местами по уточненному прогнозу возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура днем до 26 градусов. Сейчас в Самаре плюс 24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Джон Мендес и Камила Кабелья на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего, в вашей компании Дмитрий Рожков. Приятного вам продолжения дня. Сегодня вторник, 9 июня. Из музыки далее Леони Калум Скотт со свежим суперхитом «Stay» примерно через 4 минуты. А перед этим послушаем группу «Смысловые галлюцинации» на радио «Мегаполис».
1: Реклама.
2: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
3: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
4: 373-2010.
5: 11 июня. Самара. Аврора Молл. «Дельфин». Известные композиции в уникальном звучании. Любимые хиты разных периодов. Магия света и визуального оформления. Подробности на сайте ruflife.ru. 16+.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».

зачем ты врешь, будто ты отдала мне все. Я был один, ничего не хотел, не видел, не знал, какая ошибка. Ты думала, это любовь, когда я

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. Группа «Браво». 27 июня. Самара. Аврора Молл. Дорога в облака. Дорога в облака. Этот город. Ветер знает. Вася и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио Мегаполис.

0: О погоде на радио Мегаполис в Самаре сегодня переменная облачность ожидается. Во второй половине дня обещают нам кратковременный дождь. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура днем до 26 градусов. Сейчас в Самаре плюс 24.
1: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.
2: It's been 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Сандра на радио Мегаполис. Меньше слов, больше музыки. Дальше на 103.6 FM подборка главных хитов прошедших десятилетий из золотой коллекции радио Мегаполис. Под Матрески мы услышим Даррена Хейзен, Сэшабл, SOS от Ля Буш и Пола Маккартни.
1: Реклама.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
1: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-7-3-7-3-20-10.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».
5: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 12 часов 1 минута, плюс 25 за окном. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Еврокомиссия может утвердить 21-й пакет антироссийских санкций уже на этой неделе. Об этом сообщил официальный представитель ЕКА Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе. По ее словам, работа над новыми ограничениями сейчас продолжается, а решение со стороны Еврокомиссии может быть принято в ближайшие дни. После этого предложение обычно передают на рассмотрение в Совет Евросоюза, пишет Интерфакс. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас говорила, что ЕС готовит новые санкции, чтобы подтолкнуть Москву к переговорам. Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на модернизацию и повышение удобства почтовых сервисов Почты России для граждан. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры. Согласно сообщению ведомства, банки перестанут взимать комиссию с Почты России за прием платежей за жилье и коммунальные услуги через электронные средства. Помимо прочего, законопроект предусматривает перевод платежных документов за ЖКХ в электронный формат. Квитанции будут направлять через портал госуслуги, поэтому граждане смогут получать и оплачивать счета онлайн без ожидания бумажных уведомлений. При этом доставка бумажных квитанций сохранится для пенсионеров, льготной категории граждан и пользователей, не имеющих учетной записи на госуслугах. Эта услуга останется бесплатной. У 35 из 100 крупнейших российских онлайн-продавцов в прошлом году упал оборот. Это посчитали аналитики Data Insight. Самое большое падение продаж у мегамаркета, интернет-магазин электроники и бытовой техники Эльдорадо на 93,45% соответственно. Более 25% недосчитались в обороте МТС Shop, Ашан, Купер и МВидео. До сих пор самым неудачным считался 2018, когда у 22 компаний было отмечено снижение продаж. В этом году в Самарской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» будет выполнен ремонт автомобильных дорог, ведущих к зонам отдыха, досуга и детским оздоровительным лагерям. Новое дорожное покрытие появится на 17 участках таких дорог общей протяженностью 36 километров. Работы по восстановлению дорожной инфраструктуры запланированы в Волжском, Кинельском и Борском районах, а также в городских округах Самара и Тольятти. Реализация данных мероприятий обеспечит безопасный и комфортный подъезд к более чем 20 детским развивающим центрам и местам организованного отдыха, включая 5 детских оздоровительных лагерей. Apple представила Siri нового поколения с искусственным интеллектом. Обновленный ассистент сможет искать информацию не только в интернете, но и в личных сообщениях, электронной почте, фотографии и других данных пользователя. Siri научилась учитывать контекст запросов, работать сразу с несколькими приложениями, распознавать изображения и анализировать объекты через камеру устройства, сообщили в компании. Кроме того, помощник получил расширенные возможности для создания и редактирования текстов с использованием искусственного интеллекта. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды на завтра, 10 июня, в среду. Переменная облачность ожидается в Самаре преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 4,9 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью до плюс 17, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре 25 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Дэвид Гетта и CN Radio Мегаполис. Всегда хорошая музыка. В вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам удачного продолжения вторника. Сегодня 9 июня. Для чего нужны коралловые рифы? И о других любопытнейших фактах, связанных с ними, Анна Романова будет рассказывать минут через 5-6 на 103.6 FM. Перед этим послушаем группу ДДТ на радио Мегаполис.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Дом у Космопорта 2 сдан.
1: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
3: Камбала в миндале по идеальной цене. 399,99 за килограмм. Уже без головы. Вам осталось только выбрать, как ее приготовить. Пожарить до золотистой корочки или запечь с лимоном. Остальные заботы мы взяли на себя. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
4: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: 11 июня. Самара. Аврора Молл. Дельфин. Известные композиции в уникальном звучании. Любимые хиты разных периодов. Магия света и визуального оформления. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио.

0: Вспомнили про осень вместе с группой ДДТ. Чуть-чуть не сглазить, только-только вот летняя погода начала устанавливаться. Золотые хиты на радио Мегаполис. Впереди у нас Леди Гага и Бруно Марс с красивейшей балладой «Дайвид и Смайл». А сейчас на радио Мегаполис Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Коралловые рифы – это самые древние и разнообразные морские экосистемы на Земле. Известно, что это естественные подводные фильтры. Рифы постоянно фильтруют воду, улавливая микроорганизмы и повышая прозрачность воды. Сегодня коралловые рифы. Кораллы – это крошечные живые организмы, полипы, а не растения и не камни. Они состоят в близком родстве с медузами. Коралловые рифы существуют более 400 миллионов лет. Они занимают менее 2% площади океана, но служат домом для четверти всех морских обитателей. Рекордсмены по биоразнообразию – это рифы так называемого кораллового треугольника. Это акватория между Филиппинами, Индонезией и Малайзией. Там обитают около 76% всех известных в мире видов кораллов и тысячи разновидностей рыб. Кораллы растут невероятно медленно – от 1 до 5 миллиметров в год. Формирование массивного рифа занимает многие тысячелетия. Рифы очень шумные. Здоровый коралловый риф издает постоянный громкий гул, треск и щелканье. Их генерируют креветки, рыбы и сами полипы. Личинки кораллов и рыб, которые дрейфуют в открытом океане за километры от рифа, ориентируются на этот звук, как на акустический маяк, чтобы найти дорогу домой. Кораллы – жестокие агрессоры. Место на рифе ограничено, поэтому разные виды кораллов ведут непрерывные войны за пространство. У кораллов есть специальные боевые щупальца, которые могут переваривать и выжигать соседей. Кораллы создают собственную SPF-защиту – особые флуоресцентные белки, которые защищают их от солнца. На рифах действительно процветает мафия. Хищники умеют договариваться между собой и охотятся сообща. Например, так делают гигантские мурены и рыбы-групперы. Гибкая мурена выгоняет рыбу из укрытия, а группер ловит ее на выходе. Также процветают и хорошие сообщества. Крошечные щелкающие креветки практически слепые, но они отличные строители нор. Они делят жилье с рыбами-бычками. Бычок работает глазами и предупреждает креветку об опасности взмахом хвоста. Чтобы связь не терялась, креветка всегда держит один свой усик на теле бычка. Это очень мило, мне кажется. И что на первом месте? Коралловые рифы бывают не только в теплых тропических морях и океанах. В полярных регионах на глубине от 200 до 1500 метров в ледяной воде процветают очень необычные кораллы, о которых я расскажу вам в следующий раз.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио «Мегаполис».

0: На радио Мегаполис о погоде на завтра, в среду, 10 июня, переменная облачность ожидается в Самаре без существенных осадков. Ветер северо-западный, 4,9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до 17 градусов, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре 25 градусов.
1: Что мы делаем? Радуемся хорошей музыке на радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Мегаполис».

0: Джон Осборн на радио «Мегаполис». Музыка, которую мы любим. Далее на 103.6 FM «Золотая коллекция» радио «Мегаполис» с тройкой песен, проверенных временем, представляющих разные десятилетия. Мы услышим BBO «Living in a Fantasy», «Sweet Harmony» от «Beloved» и Криса Ри.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Добрый!

0: 8-7-3-7-3-20-10.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
0: Анимация, квизы и ростовые куклы.
2: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
0: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
2: Праздник для всей семьи.
0: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
3: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

So things are, if we can, like we say.

0: BBO в золотой коллекции «Радио Мегаполис». Впереди на 103.6 FM новости и прогноз погоды на завтра, а затем пятерка лучших песен о любви. В том числе послушаем свежий хит Оливии Дин «So Easy». С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM, где через пару минут мы послушаем с вами музыку, понятную без слов.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Едешь по делам, думаешь о работе, а о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 2044.
3: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». Группа «Браво». 27 июня. Самара. «Аврора Молл».
4: Дорога в облака.
3: «Дорога в облака». Этот город, «Ветер знает», «Вася» и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Страны Евросоюза не могут договориться по поводу кандидатуры переговорщика для контактов с Россией. Об этом рассказал депутат Европарламента от Люксембурга, передает РИА Новости. Главным препятствием для возобновления официального диалога с российской стороной стало отсутствие согласия внутри ЕС, подчеркнул евродепутат. Ранее Владимир Путин сообщил, что для него наиболее предпочтительная фигура для ведения диалога между Россией и Европой – бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. При этом российский лидер отметил, что готов видеть переговорщиком от Евросоюза любого лидера, который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Конец цитаты. В России могут оснастить детские площадки кнопками экстренной связи со службой 112. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Соответствующее обращение он направил зампреду правительства Марату Хуснуллину. Чернышов подчеркнул, что на детских площадках часто случаются ситуации, когда дети получают травмы. Если в этих локациях будут находиться кнопки экстренной службы со службой 112, то это позволит сократить время реагирования и станет дополнительным элементом безопасности. Минпросвещение не планирует сокращать или увеличивать срок обучения в школах, потому что 11-летнее образование – это оптимальный вариант. Об этом заявил РИА Новости замглавы ведомства Владимир Жилонкин. Он отметил, что министерство хочет продолжать донастраивать систему образования и федеральные государственные стандарты в рамках установленных 11 лет. В Самаре хотят запустить речной экспресс. Об этом говорится в плане мероприятий по реализации первого этапа стратегии социально-экономического развития города до 36 года. Речь идет о запуске речного экспресса для обеспечения связи с отдаленными городскими и пригородными заречными территориями, сообщили в мэрии. Главная идея документа – сделать жизнь в городе комфортнее и экологичнее. Речь идет о создании удобного городского пространства, от связанной между собой системы парков и набережных до грамотного использования земли и доступности зеленых зон. На прошлой неделе наблюдалось существенное увеличение интереса на туры в Анапу. Спрос практически удвоился в сравнении с предыдущим 7-дневным периодом, сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России. Если ранее типичный рост продаж экскурсий в этот город составлял 30-40%, то на минувшей неделе этот показатель достиг 80% в годовом исчислении. Также следует отметить, что существенного скачка цен на туристические пакеты в Анапу и Сочи пока не зафиксировано. В Анапе наблюдается плавное повышение стоимости отдыха в связи с позитивными новостями об открытии пляжей. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. 10 июня в среду в Самаре ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. До плюс 17 градусов ночью, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 25.
2: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
3: На радио «Мегаполис» пять песен о любви.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
5: Ну, рассказывай, где и как.
4: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
5: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
6: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегафон».

0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 25 градусов. 10 июня в среду ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 17. Завтра днем в Самаре плюс 24-26 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу.

0: без окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: 11 июня. Самара. Аврора Молл. Дельфин. Известные композиции в уникальном звучании. Любимые хиты разных периодов. Магия света и визуального оформления. Подробности на сайте roflife.ru. 16+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Золотая коллекция радио Мегаполис.
1: Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская.

0: 3Г. Телефон 252-52-32.
1: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. Группа «Браво». 27 июня. Самара. Аврора Молл. Дорога в облака. Дорога в облака. Этот город. Ветер знает. Вася и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 14 часов. На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 10 июня. В Самаре ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Ближайшей ночью до плюс 17, в среду днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 25 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

ждет, а до свадьбы заживет, а помрет.

0: 8-373-2010.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис». Добро пожаловать на 103.6 FM. Это «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Едешь по делам, думаешь о работе. А о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 2044.
2: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

0: открывай окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполь».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 25 градусов. 10 июня в среду ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 17. Завтра днем в Самаре плюс 24-26 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ищите изысканный вкус для особого вечера? Во всех супермаркетах «Миндаль». Благородные сыры горгонзола, «Рокфор» и «Голдблю» от «Шонфилд». Всего 699,99 за целый килограмм. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. 10 июня в среду в Самаре ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. До плюс 17 градусов ночью, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей.
3: Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у «Космопорта-2» сдан.
2: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757.
3: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЭЗА Архитектор».
4: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
5: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 25 градусов. 10 июня в среду ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 17. Завтра днем в Самаре плюс 24-26 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: без окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 10 июня. В Самаре ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Ближайшей ночью до плюс 17, в среду днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 25 градусов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Едешь по делам, думаешь о работе, а о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 2044.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Energos окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 25 градусов. 10 июня в среду ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 17. Завтра днем в Самаре плюс 24-26 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ «Вертикаль».
2: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
2: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. 10 июня в среду в Самаре ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. До плюс 17 градусов ночью, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8-7-7-3-7-3-20-10.
1: 21 метр экстрима. Взлет на высоту 7-этажного дома. Уникальный аттракцион «Шоутайм». Поймай свой адреналин. Суператтракцион «Шоутайм» для самых бесстрашных. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: 11 июня. Самара. Аврора Молл. «Дельфин». Известные композиции в уникальном звучании. Любимые хиты разных периодов. Магия света и визуального оформления. Подробности на сайте ruflife.ru. 16+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
5: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
6: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
7: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
8: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
9: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
10: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». Группа «Браво». 27 июня. Самара. «Аврора Молл».
11: Дорога в облака.
10: «Дорога в облака». Этот город. «Ветер знает». «Вася» и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
12: Радио «Мегапорт».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 25 градусов. 10 июня в среду ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 17. Завтра днем в Самаре плюс 24-26 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка
2: вашего сердца. Радио «Мегаполис».
3: Oh, Father, tell me.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис» 103,6 FM. Реклама.
1: Едешь по делам, думаешь о работе. А о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 2044.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Целковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Целковском». Поехали! 200-300-200.
2: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
0: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 10 июня. В Самаре ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Ближайшей ночью до плюс 17, в среду днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 25 градусов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-7-7-3-7-3-20-10.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: 11 июня. Самара. Аврора Молл. «Дельфин». Известные композиции в уникальном звучании. Любимые хиты разных периодов. Магия света и визуального оформления. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио Мегафон.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у «Космопорта-2» сдан.
2: А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас.
2: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
6: Дяди, тети, очень важно объявлять.

0: без окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Коралловые рифы – это самые древние и разнообразные морские экосистемы на Земле. Известно, что это естественные подводные фильтры. Рифы постоянно фильтруют воду, улавливая микроорганизмы и повышая прозрачность воды. Сегодня коралловые рифы. Кораллы – это крошечные живые организмы, полипы, а не растения и не камни. Они состоят в близком родстве с медузами. Коралловые рифы существуют более 400 миллионов лет. Они занимают менее 2% площади океана, но служат домом для четверти всех морских обитателей. Рекордсмены по биоразнообразию – это рифы так называемого кораллового треугольника. Это акватория между Филиппинами, Индонезией и Малайзией. Там обитают около 76% всех известных в мире видов кораллов и тысячи разновидностей рыб. Кораллы растут невероятно медленно – от 1 до 5 миллиметров в год. Формирование массивного рифа занимает многие тысячелетия. Рифы очень шумные. Здоровый коралловый риф издает постоянный громкий гул, треск и щелканье. Их генерируют креветки, рыбы и сами полипы. Личинки кораллов и рыб, которые дрейфуют в открытом океане за километры от рифа, ориентируются на этот звук, как на акустический маяк, чтобы найти дорогу домой. Кораллы – жестокие агрессоры. Место на рифе ограничено, поэтому разные виды кораллов ведут непрерывные войны за пространство. У кораллов есть специальные боевые щупальца, которые могут переваривать и выжигать соседей. Кораллы создают собственную SPF-защиту – особые флуоресцентные белки, которые защищают их от солнца. На рифах действительно процветает мафия. Хищники умеют договариваться между собой и охотятся сообща. Например, так делают гигантские мурены и рыбы-групперы. Гибкая мурена выгоняет рыбу из укрытия, а группер ловит ее на выходе. Также процветают и хорошие сообщества. Крошечные щелкающие креветки практически слепые, но они отличные строители нор. Они делят жилье с рыбами-бычками. Бычок работает глазами и предупреждает креветку об опасности взмахом хвоста. Чтобы связь не терялась, креветка всегда держит один свой усик на теле бычка. Это очень мило, мне кажется. И что на первом месте? Коралловые рифы бывают не только в теплых тропических морях и океанах. В полярных регионах на глубине от 200 до 1500 метров в ледяной воде процветают очень необычные кораллы, о которых я расскажу вам в следующий раз.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 25 градусов. 10 июня в среду ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 17. Завтра днем в Самаре плюс 24-26 градусов.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоу-тайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции! Взлет на 21 метр! Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированный. Суператтракцион «Шоу-тайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
2: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые окна, скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Идеальный завтрак начинается с правильных продуктов из супермаркетов «Миндаль». Нежное сливочное масло «Вкуснотеево» 82,5% жирности, всего 199,99 за 180 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
5: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
0: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. 10 июня в среду в Самаре ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. До +17 градусов ночью, завтра днем.

0: +24-26. Сейчас в Самаре +25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Едешь по делам, думаешь о работе. А о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 20 44.
5: 11 июня. Самара. Аврора Молл. Дельфин. Известные композиции в уникальном звучании. Любимые хиты разных периодов. Магия света и визуального оформления. Подробности на сайте ruflife.ru. 16+.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио Мегаполис.

0: Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Любят взрослые дети. Аттракционы «Три медведя».
2: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
1: Детские и семейные.
2: Водные, надувные и экстремальные.
1: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Скучно не бывает.
3: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
4: Альта Профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
5: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. Группа «Браво». 27 июня. Самара. Аврора Молл.
6: Дорога в облака.
5: «Дорога в облака», «Этот город», «Ветер знает», «Вася» и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио

Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 25 градусов. 10 июня в среду ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до +17. Завтра днем в Самаре плюс 24-26 градусов.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у «Космопорта-2» сдан.
0: А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас.
0: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
2: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
4: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
2: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
5: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта».

0: Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 10 июня. В Самаре ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Ближайшей ночью до плюс 17, в среду днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 25 градусов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Завод «Моторинвест» в Липецкой области объявил о запуске производства обновленного электрокроссовера «Эволют iSky». Машину начнут собирать этим летом, и тогда же они появятся в салонах. В разное время там выпускали внедорожники «Great Wall Hover» и кроссоверы «Чанган». Так что с китайскими технологиями завод знаком давно. Модернизированный iSky сменил платформу и стал крупнее. Колесная база — 278 сантиметров, что обеспечивает простор на заднем ряду. Привод исключительно передний. Силовая установка выдает 218 лошадиных сил, а разгон до сотни занимает 8 секунд. Батарея рассчитана на 424 километра пробега. Зарядка с 30 до 80% от быстрой станции займет чуть меньше получаса. Главные конкуренты – «Москвич-3И», «Skywell ET5» и «Amber Auto A5». Но у нового «Эволюта iSky» еще не объявлена цена. Так что посмотрим, насколько она будет конкурентоспособной.
0: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, все может пойти не так, как планировалось. Шансов на гладкое течение событий очень мало. Тельцы, какие-то дела придется приостановить, но лучше пауза, чем новые ошибки. Близнецы, неспокойный день. Вас могут подвести эмоции, в том числе тревога и раздражение на близких. Раки, хороший день для восстановления. Позвольте себе отдаться житейским удовольствиям и ничего не деланию. Львы, чем больше вы будете ожидать от людей или от ситуации, тем жестче будет разочарование. Снизьте немного планку. Девы, будет важна ваша способность импровизировать, сделать что-то привычным способом окажется почти невозможно. Весы, вы увидите дополнительные пути решения текущих задач. Возможно, от предыдущих решений лучше будет вообще отказаться. Скорпионы, иногда лучше подождать. Правила игры меняются, и пока неизвестно, какие из них будут важней. Стрельцы, общий фон будет благоприятным, но отдельные люди могут вести себя неподобающе. Нужно быть готовыми к разным сюрпризам. Козероги, день гедонизма и настроение типа «живем только раз». Будьте осторожны, возможно, переедание и большие траты. Водолеи, отложите поездки и переговоры, но если это невозможно, готовьтесь к сложностям и неожиданным вопросам. Рыбы, день попыток решить новые проблемы старыми методами. Прогресс в делах маловероятен.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 25 градусов. 10 июня в среду ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 17. Завтра днем в Самаре плюс 24-26 градусов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
2: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
3: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
4: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
5: Камбала в миндале по идеальной цене. 399,99 за килограмм. Уже без головы. Вам осталось только выбрать, как ее приготовить. Пожарить до золотистой корочки или запечь с лимоном. Остальные заботы мы взяли на себя. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте новое окно за 2000 всего!
2: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно!
3: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
4: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Медведь».

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, все может пойти не так, как планировалось. Шансов на гладкое течение событий очень мало. Тельцы, какие-то дела придется приостановить, но лучше пауза, чем новые ошибки. Близнецы, неспокойный день. Вас могут подвести эмоции, в том числе тревога и раздражение на близких. Раки, хороший день для восстановления. Позвольте себе отдаться житейским удовольствиям и ничего не деланию. Львы, чем больше вы будете ожидать от людей или от ситуации, тем жестче будет разочарование. Снизьте немного планку. Девы, будет важна ваша способность импровизировать, сделать что-то привычным способом окажется почти невозможно. Весы, вы увидите дополнительные пути решения текущих задач. Возможно, от предыдущих решений лучше будет вообще отказаться. Скорпионы, иногда лучше подождать. Правила игры меняются, и пока неизвестно, какие из них будут важней. Стрельцы, общий фон будет благоприятным, но отдельные люди могут вести себя неподобающе. Нужно быть готовыми к разным сюрпризам. Козероги, день гедонизма и настроение типа «живем только раз». Будьте осторожны, возможно, переедание и большие траты. Водолеи, отложите поездки и переговоры, а если это невозможно, готовьтесь к сложностям и неожиданным вопросам. Рыбы, день попыток решить новые проблемы старыми методами. Прогресс в делах маловероятен.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

Радио «Мегаполис». Trusting.

0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом. Очень здорово все.

я шел домой по зимнему саду, по пустой мостовой. Он шел со мной рядом.

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Радио Мегаполис. They don't know what it's like.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.